Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

0: велел своим ученикам сесть в лодку и плыть на другую сторону озера. Затем он отослал всех людей, пришедших к нему, и остался один. Он хотел в одиночестве помолиться Господу. Поднявшись на холм, Иисус говорил с Господом, Отцом Своим. Ночью на озере поднялся шторм. Парус лодки бился на ветру. Мачта раскачивалась и скрипела. Ученики сразу же убрали парус, но ветер был таким сильным, а волны такими большими, что вода все время заливала лодку. Ученики начали грести изо всех сил, но все их старания были напрасны. Лодку словно щепку носило по волнам. Ученики очень испугались. «Неужели мы утонем?» — говорили они друг другу. «Иисуса нет с нами, ведь только Он один может спасти нас». От страха они совсем забыли, что Иисусу не обязательно быть рядом с ними, чтобы помочь им. Вдруг ученики увидели, что кто-то идет к лодке прямо по воде. «Это призрак! Смотрите, призрак идет к нам! Он идет прямо по воде!» Дрожа от страха, стали шептать ученики друг другу. Но, конечно же, это был не призрак. Это был Иисус, их учитель. Он молился один на холме, но он знал, что его ученики попали в беду, и пошел к ним на помощь прямо по воде. Для Сына Божьего нет ничего невозможного. Он может то, что никто из людей не может. «Не бойтесь, это я», — услышали ученики знакомый голос Иисуса. Петр ответил Иисусу первым: «Господи, если это ты, то повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». Петр, недолго думая, вышел из лодки и пошел прямо по воде навстречу Иисусу. Но вдруг он увидел огромные волны вокруг себя, услышал свист ветра, очень испугался и начал тонуть. А произошло это потому, что, испугавшись, Петр забыл об Иисусе. Вместо того, чтобы верить в Него, верить Его Слову, он видел вокруг себя только волны и слышал только ветер. «Господи, спаси меня!» — закричал Петр, протягивая руки к Иисусу. Иисус был рядом. Он взял Петра за руку и сказал ему: «Маловерный, почему ты усомнился?» Поддерживая Петра, Иисус пошел с ним дальше к лодке, где ждали их другие ученики. Войдя в лодку, Иисус повелел ветру стихнуть. Ветер стих, волны успокоились, и озеро опять стало тихим. Иисус еще раз показал ученикам, что Он Сын Божий. Ученики же, встав на колени, начали молиться и благодарить Иисуса за спасение.
1: Послушайте сейчас песню, и если вы ее знаете, можете петь вместе с нами.

Однажды Иисус вместе со своими учениками пришел в страну, где его никто не знал. Он никогда раньше не был в этой стране. Однажды рано утром он вышел из дома, где он ночевал, но вдруг вслед за ним пошла незнакомая женщина. Сначала она молча шла за ним, и Иисус даже не замечал ее. Но через некоторое время женщина позвала Иисуса. «Господи, сын Давида, смилуйся надо мной! Моя дочь тяжело больна!» Ученики, шедшие рядом с Иисусом, очень удивились. Откуда эта женщина знает его? Может быть, она когда-нибудь раньше была в Израиле и там видела его? Иисус, ничего не отвечая, шел дальше. А женщина шла за ним и все время просила его о помощи. Ее слова были слышны по всей улице, и это очень огорчало учеников. До этого они могли спокойно идти, тихо переговариваясь, а теперь, услышав слова женщины, жители города стали сбегаться со всех сторон, чтобы посмотреть, кто идет. Почему Иисус не поможет ей? Тогда бы она ушла, и мы могли бы спокойно продолжать свой путь, спрашивали ученики друг друга.

Ученики опять забыли, что Иисус никогда никого не заставляет себя просить просто так. Он хотел знать, сильна ли вера у этой женщины, действительно ли она считает, что только он может помочь ее дочери, или она говорит это просто так. Иисус внезапно остановился. Женщина сразу же упала перед ним на колени и сказала: «Господи, помоги мне!» «Я не могу тебе помочь», — ответил Иисус, — «ведь ты не еврейка. Я пришел помогать евреям. Нехорошо брать хлеб у детей и бросать его собакам». Женщина поняла, что хотел сказать Иисус. Она поняла, что Иисус пришел помогать евреям. Их он называл детьми. А говоря о собаках, Иисус имел в виду всех остальных. Но женщина верила в него, и поэтому она сказала: «Господи, но и собаки едят крошки, которые падают со стола их хозяев». Иисус сказал: «Женщина, велика твоя вера. Пусть сбудется то, о чем ты просишь. Иди домой, твоя дочь здорова». Женщина поспешила домой, а когда она вбежала в дом, то увидела, что ее дочь совсем здорова.

сделала, что могла. На невысоком холме среди пышной зелени деревьев виднелся старый покосившийся дом. Здесь много лет уже собирались христиане для молитвы и чтения Библии. Во всей округе трудно было найти такой бедный домик. Перекошенные окна с облупившейся краской, облизлый пол, местами отвалившаяся штукатурка – все говорило о том, что дом давно никто не ремонтировал. Пастор со скорбью призывал членов церкви к покаянию и к жертвенности, напоминал о том, что помещение для собраний нуждается в ремонте. Но его слова оставались без ответа. Многие христиане жили в добротных, ухоженных домах и почему-то не хотели заботиться о доме молитвы. Однажды пастор проповедовал о том, как народ израильский во времена Давида жертвовал на строительство храма. С особой печалью он обратил внимание слушателей на ветхость их молитвенного дома и сказал, что сделал несколько копилок для сбора средств на ремонт. Он предложил верующим взять эти копилки и откладывать деньги, кто сколько сможет. Пастор надеялся, что на этот раз обязательно кто-то откликнется. Ну хотя бы мельник Георгий, госпожа Хак или другие богатые люди. Но богослужение закончилось, дом опустел, а приготовленные копилки так и остались на столе. Пастор вышел на улицу последним. Ни в доме, ни во дворе уже никого не было. И вдруг он увидел девочку лет 11. Она подбежала к нему и торопливо спросила: «Господин пастор, можно мне взять копилку для пожертвований?» Ее светлые волосы были аккуратно заплетены в тугую косичку, а серые глаза смотрели открыто и доверчиво. Это была Маргарита, старшая дочь бедного многодетного шахтера. «Копилку?» – печально переспросил пастор. «Конечно, можно. Если хочешь, возьми». Пастор вынес маленький аккуратный ящичек и подал Маргарите. Счастливая улыбка засияла на ее лице. Она прижала к себе копилку и побежала домой. Их семья жила скудно. Отец Маргариты целый день работал в шахте. Мать, очень болезненная женщина, управлялась по хозяйству и воспитывала детей. Маргарита понимала, что родители при всем своем желании ничего не смогут положить в копилку. Но ей очень хотелось собрать хотя бы немного денег для ремонта церкви. За обедом Маргарита задумчиво хлебала жидкий суп и долго жевала сухую корочку хлеба. Она думала о том, как осуществить свое желание. «Папа, я взяла у пастора копилку», – тихо сказала она. «Хочу собирать деньги на ремонт». «Да, в молитвенном доме давно надо навести порядок», – проговорил отец. «Но я, доченька, ничего не могу тебе дать. У меня совсем нет денег». Его приветливое лицо стало печальным. «Папа, можно я буду просить у людей?» – оживилась Маргарита. В тот же день, согласие родителей, Маргарита пошла по домам. К сожалению, все получалось совсем не так, как она себе представляла. Переходя от дома к дому с копилкой под мышкой, она просила пожертвовать несколько копеек на ремонт молитвенного дома, но ей почему-то везде отказывали. Маргарита направилась к дому богатого мельника Георгия, думая, что он обязательно что-нибудь даст. Мельник сидел на скамейке под развесистой ивой и любовался своей новой мельницей. Ее большущие крылья, казалось, вот-вот придут в движение и пустятся бежать наперегонки с ветром. Сильно бьющимся сердцем Маргарита подошла к мельнику и поздоровалась. «Что тебе, девочка?» – спросил он. «Пожертвуйте, пожалуйста, на ремонт нашей церкви», – робко попросила Маргарита. Мельник смерил девочку безразличным взглядом и сухо ответил: «Я отдам деньги пастору, если захочу пожертвовать». Он снова стал рассматривать мельницу, и смущенная Маргарита вынуждена была идти дальше. Глядя ей вслед, мельник подумал, надо было все-таки дать ей несколько копеек. Солнце клонилось к закату. Немало разочарованная, Маргарита несла домой пустую копилку. Ей никто не дал и копейки. Дома Маргарита помогла маме уложить малышей спать, а потом склонила колени у своей кровати. Она просила Иисуса, чтобы Он расположил людей жертвовать ради Господа, чтобы у них был хороший дом для собраний. В ту ночь ей приснился необычный сон.
Недалеко от мельницы Георгия, на холме, она увидела новый дом с большими окнами и высокой крышей. У дверей стоял ангел и приветливо смотрел на нее. «Маргарита, это ты построила такой красивый дом», — сказал он. Маргарита счастливо улыбнулась и проснулась. На следующий день Маргарита снова пошла просить деньги. Пасмурное небо обещало дождь. Надвигалась гроза. Где-то на горизонте сверкнула молния. Послышались глухие раскаты грома. Маргарита, поглядывая на небо, торопливо бежала от дома к дому. Ангел не мог обмануть. Подбадривала она себя, вспоминая сон. «Я должна сделать все, что только смогу». Но и в этот раз люди отказывались жертвовать. Даже управляющий рудниками ничего не дал. У Маргариты теплилась надежда, что добродушная госпожа Хак все-таки положит в копилку хотя бы несколько копеек. Она жила далеко, но Маргарита все же решилась пойти к ней. «Если пойду мимо старой шахты, то, пожалуй, успею до дождя», — подумала она, и изо всех сил побежала к дому с зелеными ставнями. Небо, затянутое свинцовыми тучами, казалось низким и тяжелым. Первые капли дождя упали на землю, когда Маргарита поднялась на крыльцо и постучала в дом госпожи Хаак. Вышла горничная и, узнав, в чем дело, пригласила девочку зайти. «Что привело тебя ко мне в такую непогоду?» — спросила госпожа Хаак. Маргарита, сдерживая учащенное дыхание, высказала ей свою просьбу. Госпожа Хаак мило улыбнулась. «Спасибо, что вспомнила обо мне, но сейчас я ничего не могу тебе дать. В воскресенье я сама дам пастору деньги», — посмотрела госпожа Хаак на Маргариту и добавила. «Ну а теперь тебе нужно поторопиться, пока не пошел сильный дождь. Возьми вот пятак, купишь себе конфет». Счастливая Маргарита вышла на улицу, крепко сжимая в кулаке 5 копеек. Дождь усилился, и она побежала к лавке. Блестящими глазами смотрела Маргарита на конфеты в красивых цветных фантиках. Как ей хотелось купить хотя бы одну единственную конфетку. Немного постояв у прилавка, Маргарита направилась к двери. Лавочница заметила, что девочка достала что-то из кармана, опустила в копилку и выскочила на улицу. Наступил вечер. Отец Маргариты вернулся с работы и удивился, что дочь еще не пришла домой. «Почему-то ее до сих пор нету», — озабоченно сказала мать. «Она хотела зайти к госпоже Хаак, но и оттуда уже давно пора бы вернуться». Отец накинул плащ, взял фонарь и вышел на улицу. «Пойду ей навстречу», — коротко сказал он. Увидев отца Маргариты, госпожа Хаак смутилась. «Да-да, девочка приходила ко мне, но это было 2 часа назад. Неужели до сих пор ее нет дома? Я дала ей несколько копеек на конфеты. Может, она зашла в лавку и ждет, когда перестанет дождь?» Госпожа Хаак хотела что-то добавить, но отец Маргариты уже вышел на улицу. Он поспешил в лавку. Лавочница не сразу сообразила, что хочет от нее взволнованный мужчина. «Скажите, у вас была девочка 11 со светлой косичкой?» «Да, заходила», — кивнула продавщица. «А где она теперь?» «Не знаю», — пожала плечами лавочница. «Она постояла у прилавка, посмотрела на конфеты и ушла. Я хотела предложить ей переждать дождь, но она убежала». «В какую сторону она пошла, вы не заметили?» — спросил отец и повернулся к двери. «К старым рудникам», — махнула рукой женщина. Сердце отца вдруг почувствовало неладное. Он вышел из лавки и торопливо пошел по узкой, скользкой тропинке, освещая ее фонарем. В одном месте дорожка резко оборвалась, и отец остановился у глубокой ямы. Видимо, здесь совсем недавно произошел обвал. Неужели Маргарита провалилась в эту яму? Мелькнула у отца страшная мысль, и он почувствовал боль в сердце. Дальше все произошло так быстро, что трудно описать.

На землю упала старенький пятак. Это я дала ей на конфеты, печально произнесла госпожа Хаак. Прошло несколько лет. На высоком холме среди пышной зелени старых деревьев красуется новый высокий дом с большими окнами. Христиане построили его вскоре после смерти Маргариты. Усердие девочки многих привело к покаянию и жертвенности.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible.

Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать пятую главу, в которой рассказывается, как во время пира во дворе Валтасара таинственная рука вывела на извести стены чертога царского непонятную надпись. Царь испугался и велел немедленно привести гадателей и мудрецов, чтобы те истолковали смысл написанных слов. Мудрецы не смогли придумать ничего толкового, и тогда по совету царицы привели Даниила, который прочитал царю целую проповедь и завершил ее словами о том, что надпись, которая появилась на стене, — это результат богохульства, совершенного Валтасаром. А далее Даниил истолковывает надпись. Читаю вам стихи 25 и 26 из 5 главы. «И вот что начертано: мене-мене текел упарсин. Вот и значение слов: мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Первое слово, которое было написано рукой, «мене», и оно переводится как «число». А кроме того, оно повторяется «число, число». Это значит, что Бог точно знает, сколько времени просуществует Вавилонское царство. В нашей сегодняшней речи мы подразумеваем нечто подобное, когда говорим «его дни сочтены». Другими словами, Даниил утверждает, что дни Вавилонского царства сочтены. Но нам с вами Бог предлагает альтернативу. Он советует полагаться прежде всего на Него и не мучиться, пытаясь определить времена и сроки нашей жизни. В 89-м псалме стих 12 говорится: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Только Бог знает, сколько дней жизни нам отведено и когда закончится наше земное путешествие. А потому нам не стоит заниматься пустыми подсчетами. Гораздо полезнее для нашей жизни помышлять о том, чтобы приобрести мудрое сердце. Один молодой человек, который никогда раньше не летал на самолете, согласился по настоянию друзей слетать в Калифорнию. Он ужасно боялся, что самолет упадет, а друзья уговаривали его: «Какая разница, где тебе умирать? Если тебе суждено умереть, ты умрешь независимо от того, где это произойдет, в самолете или на земле». Но парень отвечал им: «Я знаю, и я беспокоюсь совсем не об этом. А вдруг умереть суждено не мне, а пилоту? Тогда мне не хотелось бы быть на борту». Если сочтены дни пилота, значит, сочтены дни пассажиров его самолета. Точно так же вместе с Вавилонским царством были сочтены и дни его царя. Вот о чем свидетельствуют слова «мене-мене». Бог заранее определяет продолжительность нашей жизни, и мы ничего здесь не можем изменить. Читаю далее, послушайте 27 стих. «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». Текел значит «вес». Бог взвесил Вавилон на своих весах и обнаружил, что весит он немного. Народ Вавилона был легковесным. Бог возвысил Вавилон, и Бог же собирается его сокрушить. Почему? Да потому что Вавилон не соответствовал Божьим стандартам. А вот и толкование последнего слова в 28 стихе. «Перес, разделено царство твое, и дано медянам и персам». «Перес» — это форма единственного числа от слова «упарсин», что значит «разделение», «раскол». Вавилонское царство будет разделено и отдано медийцам и персам, иначе говоря, не будет больше золотой головы. Пришел черед эпохи серебра. Бог владеет всеми царствами мира. Пророк Иезекииль написал в 27 стихе 21 главы: «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Бог продолжает управлять царствами, пока не вернется Христос.
И мне кажется, что он прекрасно с этим справляется. Не так давно всему человечеству угрожали Гитлер, Муссолини и Сталин, а сейчас их больше нет. Бог отвечает за все, и Он сделает так, что однажды на земле будет править Христос. А теперь я прочту вам окончание пятой главы, стихи с 29 по 31. «Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве». В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Обратите внимание, здесь опять встречаются эти слова про третьего властелина в царстве. Книга Даниила совершенно достоверна. Набонид был настоящим царем, а Валтасар, внук Навуходоносора, вторым властелином. В то самое время, когда проходил этот пир, медийцы уже входили в Вавилон по дну осушенного канала. Как я уже говорил вам, под стеной города проходил канал, который соединялся с рекой Евфрат. Медийцам удалось осушить этот канал и войти во внутреннюю часть города, прямо ко дворцу. История гласит, что стража заметила медийцев только когда они уже проникли во внутреннюю часть города. И Ксенофон, светский историк, рассказывает нам, как был захвачен этот великий город. Валтасар был убит. Его взвесили, и он оказался легок. Бог взвесил его, и оказалось, что этот человек не соответствовал Божьим стандартам. Бог говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Мы с вами несовершенны на все 100%. Мы не можем полностью удовлетворять Бога. Мы пропащие грешники, и Бог предлагает нам спасение. Валтасар отверг Бога и был убит. Править царством стал медийский царь Дарий, и это было серебряное царство. Дарий неожиданно напал на Вавилон и погубил его, в результате чего исполнилось пророчество Исаии о падении Вавилона из 21 главы его книги. А в будущем, как предсказывают пророки Божьи, от рук Бога падет еще один Вавилон. И цивилизация, которой люди будут так гордиться, тоже прекратит свое существование. Историческая обстановка снова изменилась. И следующая, шестая глава книги, рассказывает нам уже о жизни Даниила в период правления Дария. Именно здесь мы находим известнейшее повествование о том, как Даниила бросили в львиный ров. Наверное, это самая известная глава Библии и, вне всякого сомнения, самая известная глава книги Даниила. Вы когда-нибудь задумывались о том, что во львином рву Даниил провел только одну ночь, а большую часть своей жизни, с 17 и до 90 лет, он жил при дворе чужеземного царя. Причем жить во дворе было гораздо опаснее, чем находиться в клетке со львами. Львы не могли повредить Даниилу, тогда как при дворе Навуходоносора, Набонида, Валтасара, Дария и Кира, где находилось множество язычников, Даниилу постоянно угрожала опасность. Но он все равно ввел этих людей к познанию истинного живого Бога. Даниил провел в львином рву всего одну ночь. Но мы и сегодня помним о ней, потому что это событие имеет для нас важнейшее значение. Данное повествование входит в историческую часть книги пророка Даниила, а все исторические события содержатся здесь не случайно. Этот эпизод из жизни Даниила — еще один пример того, что Бог хранит нас. И точно так же Он защитит верных Ему людей в период великой скорби. В третьей главе книги пророка Даниила описывается, как Навуходоносор за неповиновение велел бросить трех юношей в огненную печь. А в ситуации, которая возникла в шестой главе, эти трое, я уверен, поступили бы точно так же, как Даниил.
Но здесь о друзьях Даниила ничего не говорится. Возможно, потому что этих людей уже не было в живых. Рассматривая историческое повествование 3 и 6 глав в пророческом плане, мы видим, что здесь прообразно изображена судьба Израиля и язычников в период Великой Скорби. Только в 3 главе акцент ставится на человеческой ненависти и гонениях, а в 6 главе — на гонениях сатанинских. Вспомните слова апостола Петра, записанные в первом послании, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы с вами живем в львиной клетке. Эта клетка — наш мир, и по ней бродит громадный рычащий зверь, которого Петр называет нашим противником, дьяволом. Итак, давайте приступим к чтению 6 главы. Послушайте самое начало, стихи 1 и 2. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». С самого начала этой главы мы перемещаемся по времени в период, довольно далеко удаленный от событий предыдущей главы. Вавилонское царство, золотая голова, больше не существует. Оно перестало играть свою роль в мировой политике. Теперь существует Медийско-Персидская империя «Серебряные руки» из сна Навуходоносора. Дарий — это Дарий Ксеркс II из светской истории, который правил только 2 года. Его преемником был Кир, сын сестры Дария Мунданы и персидского царя Камбиза. Теперь миром правила объединенная Медийско-Персидская империя. Империя уже другая, но Даниил по-прежнему занимает положение первого министра при Дарии. Когда мы рассматривали описанный во 2 главе образ истукана, отлитого из многих металлов, мы уже отмечали, что человеческая история отличается постепенным упадком цивилизации, поскольку каждая последующая часть истукана занимала более низкое положение и была сделана из менее ценного металла. Вот и теперь мы видим, что Медийско-Персидская империя не так могущественна, как царство Навуходоносора, это очевидно. Власть Навуходоносора была абсолютна, он ни с кем ее не делил. У Дария же есть 120 сатрапов, которые разделяют ответственность и руководят страной. Над ними поставлены 3 князя, которые являются промежуточным звеном между сатрапами и царем. Эти 3 князя, одним из которых был Даниил, нужны для того, чтобы царю не было никакого обременения. То есть эти люди должны были своей властью решать многие государственные проблемы. Даниилу к тому моменту было около 80 лет, и он был одним из этих князей. Послушайте стихи 3 и 4. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Даниил не только был самым старшим, он был самым влиятельным. У него был высокий дух, потому что он был исполнен Духом Божьим. Царь доверял ему настолько, что считал вторым после себя по положению и силе. А если вы занимаете такое высокое положение, будь то в церкви, в политике, в школе или даже дома, у вас обязательно найдутся завистники, и каждый ваш недостаток будет использован против вас. Даниил был праведным человеком, и завистники не смогли найти в его прошлом ничего такого, за что его можно было бы упрекнуть. Им не за что было зацепиться. Сейчас многие политики, да не только политики, а вообще многие люди,
хотели бы повернуть время вспять, чтобы иметь возможность поступить иначе. Но сделанного не воротишь, и им приходится мириться с пятнами в своей биографии и по возможности скрывать их. А вот у Даниила таких пятен не было, и ему нечего было скрывать. Что касается детей Божьих, то они тоже должны жить так, чтобы ничего не скрывать и обладать возможностью опровергнуть любое обвинение. Вы не можете запретить людям судачить о себе, но вы можете жить так, чтобы только лжецы могли выступить против вас. В послании к филиппийцам, глава 2, стих 15, апостол Павел обращается ко всем верующим с призывом «Быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». А вот его личное свидетельство, записанное в 24 главе Деяний, стих 16. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Иначе говоря, Павел засыпал спокойно, и совесть его была чиста. Так должен жить каждый верующий. И здесь я попутно хотел бы привести высказанный кем-то мудрый афоризм. «Только хороший человек способен радоваться тому, что у него есть совесть». Читаем шестую главу. Далее послушайте стихи с 5 по 7. «И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Даниил был не таким, как эти люди. Вера в Бога делала его другим. Когда он только попал во дворец Навуходоносора много лет назад, он отказался питаться той же пищей, какой питались вавилоняне. И с тех пор он так и продолжал жить, не как все. Завистники же знали о его привычках и сказали, «Давайте используем в наших целях его веру». Им хотелось обвинить Даниила перед царем хоть в чем-нибудь. А единственной слабостью Даниила, как считали эти политики, была его вера. Они знали, что Даниил верит в Бога и уповает на него. Вот так завистники решили поссорить царя с Даниилом. Князья и сатрапы задумали очень хитрую штуку, поскольку им пришлось учитывать особенности характера не только Даниила, но также и царя Дария. А Дарий был хорошим человеком, об этом говорят светские историки, и книга Даниила подтверждает этот факт. Тем не менее, Дарий был тщеславен, как многие из нас, и он был чувствителен к лести. Князья и сатрапы польстили Дарию, и он с готовностью откликнулся на их сладкие речи. Он подумал, «Конечно же, замечательно, если все подданные в моем царстве будут просить о помощи только меня. В конце концов, царь я или не царь?» И Дарий мысленно возвеличил себя до положения божества, поскольку велел молиться только себе. Такое недостойное качество человеческой природы, как готовность польстить, процветает и сегодня. Трагедия нашего времени заключается в том, что многие христиане, в особенности состоятельные, жертвуют средства только тем организациям, руководители которых хвалят их и льстят их самолюбию. Я убежден, что христиане должны прекратить всякую лесть по отношению к людям, которые могут оказать финансовую помощь церковным служителям, поскольку я уверен, если Бог пожелает, чтобы эти люди поддержали христианское служение, Он сам обратится к их сердцам. Я уже давным-давно обнаружил, что я не так плох, как говорят мои враги,
и не так хорош, как говорят мои друзья. Но по опыту своего служения я знаю, что люди нередко бывают готовы поддаться самой откровенной лести. Обычно я говорил своим студентам в семинарии: «Ребята, каким бы плохим ни был проповедник, и какой бы слабой ни была церковь, всегда найдется какая-нибудь сердобольная дамочка, которая признается вам, что вы чудесный и поразительно духовный человек. Она подойдет к вам после самой отвратительной проповеди и скажет: „Да вы прямо Дуайт Моуди“. Конечно, вам будет приятно, когда вас подбадривают таким образом. Но не верьте этим дамочкам, потому что их пустословие крайне опасно. Друзья мои, все мы отчаянно нуждаемся не в беспочвенных комплиментах льстецов, а в познании и принятии истины Слова Божьего. В церкви и по радио мы слышим достаточно большое количество проповедей. Но вот о чем люди чаще всего рассказывают в своих проповедях. Они рассказывают о том, что думают они, а совсем не о том, что говорит Бог. А какое значение имеют для Бога и для нас с вами наши собственные мысли? Никакого. Ведь для спасения человеческой души жизненно важно то, что думает Бог. И поэтому, друзья, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, я призываю вас помышлять об истинах, записанных в Слове Божьем, и в частности о том, каким плачевным ошибкам может привести тщеславие. В следующий раз мы продолжим читать шестую главу и узнаем о том, как Даниил с Божьей помощью преодолел козни своих завистников. А сейчас я прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.